0: Вы слушаете «Эхо Лейпциг» на Радио Блау. Радио Блау — это свободное общественное радио, что значит, что здесь каждый и каждый могут стать радиоведущими, независимо от вашего предыдущего опыта. Если вы хотите узнать о нас больше, просто заходите к нам в гости на нашу, в нашей студии Радио Блау на улице Паул Грунер, номер 62. Вы также можете найти нас в интернете под radioblau.de, в соцсетях, например, в Инсте, если вы просто напишите «Эхо Лейпциг». Пишите нам, мы очень рады отзывам, комментариям и, конечно, новым желающим поделиться с нами вашими языками, вашими знаниями. А теперь мы услышим новости на грузинском от нашего редактора Алика.
1: Салам шидобисат, квен успен радио Блау Лейпциг. Саксони Анхальчи, Сахемцибу Арчевнеби, Ориата Зоздаевсислис, Экс Сектемберс, Квирас Гаймартеба. Амжаминдели, Камокит Фебис, Танахмат, АФД, Эртадерти Партия, Ромесас, Нишнилованни, Упетерцова, Акс, Ормосы, Процедзе, Мети, Мачонеблит, АФД, Расистури, Ультра, Мемарзуене Партия, Касул Квирас, Полициям Тели, Квернис масштабит рейдеби чаатара импиребзе ромлепсас брали эдебат арт гемайн шаптис жгупши уканонот куткнилебаши. Зуд дойче цайтунгис цнобит эс Мойцовс АФДС ор сахемцибо парламентис кандидатс Саксония Ахалтитан. Самис листцин агзавамде конституциис тацвис описис монацемит Арт Гемайн Шапти, Германияши, Элазе Диди, Неонацистури, Организация Его. Арзавис, Мюхедават, Зогерти, Цеври, Лав, Активурия. Америкули Тадазис, Компания, Ковенант, Лайпцигши, Птосани, Ракетепс, Цармоебис, Объектис, Какснас, Гегмас. Ковенант, Арис, Америкис, Тадазис, стартапи, ромлиц, филиалиц, франкуршип, дебарёбс. Компания ворец листин, дарзада, майсидан, германис, бундестагис, лоббисту, рейшия, регистрирабули. Касул пирас, полициям тели, квернис масштабит, рейдеби чаатара, импиребзе, ромлепсас, брали эдебат, арт, гемайн, шаптис, чкуптан, уканону, куфтнило баши. Компания снобилия сашуалу радиусис ракетебис химнис шемусаобит, ромлис цармоебис нишнеловнат табал пасад игегмеба, видре кавси птосани ракетеби. Арсебос минишнебеби, ром Лейпцигис аэропорта нахлос ахали сазарбу объекти 2027 листвис ашендеба, маграм таматебети деталеби уснобия. Шамондис вирусы, ромелис пирвелат, рамзенме квирис цин, самкрет Германияши, Швейцариеса да агмуставлет сапрангеши агмуачинес, ахла Саксонияшис агмуачинес. Вирусы Фордландис регионши, Нагиридан, Трохаши Саксонис, Сахемцибо, Сагамодзеба институтма агмуачина. Саксонис гарда вирусы укве агмуачинес Бавариаши, Баден, Вютембергши, Эссенши, Райланд, Псавсада Зорланчи. Шамодис вирусы Ахали Патагония. Рдзис Црохепши Циритада Симптомия. Рдзис Цармоебис Нишнлован Шемциреба да Сицхе. Бев Нахерши Асвев Линдеба Диарея да Ан Респираторы Симптомеби. Вирусы Когоебит Кададис. Иис Цалиан Срапат Вцердеба Чогепши да Чогепс Шорис. Амитон чокши рамденими црохеби ховелтвис зяндеба. Амжаминдери аминдис пиробеби, рбили температура, магали тенианоба, хэц уцхопс срапс кавцирэбас. Цховелеби вори сами квири шемдек камоджамтелдебиян. Вакцина чер ар арсебопс. Шабас худ сектемберс 15-დან 19 საათამდე ლენე ვოინგ პარკში გამართება ლაიფციგის სტოლბილთა დახმარების საფულის ფესტივალი. მიულსტრასის ჯგუფის მსგავსი ჯგუფები იქ იქნებიან სტენდებითა და აქტივებით. ფესტივალი გამართება ყოფილ სატრანსფორმატორო სადგურზე აილენბურგენ შტრასეს 13-ის მახლობლად. ჩვენ ეხო ლაიფციგ ასევე იქ იქნები 16-დან 18 საათამდე. ჩვენი რადიო წურულობით და ვაჩვენებ რადიო მაუღწელობის რამდენიმე ჯირითა და ტექნიკას. ვესტუმრებ. ასევე შაბათს 5 სექტემბერს საღამოს 7:30-ზე გევანდხაუში იმპროვიზაციური ორკესტრის თანხმობით გამართება კონცერტი ფრაი ეროიკ პროგრამაში შედის ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი სიმფონია 3 რეკომპოზიცია დასწრება თავისუფალია.